Если два робить кэш, то не вздуш флеш. Чиха вода в зекер ве, чиха вода ве. Зекер ведь все два робить кэш, то не вздуш флеш. СК2